0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Ночь. СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
2: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. А дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
1: Информация на правах рекламы. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: строить железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Полчаса без рекламы.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Накануне президент Путин посетил военные учения стран ОДКБ в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По данным Кремля, на полигоне Чебаркульске Владимир Путин наблюдал за заключительным этапом учения. Также президент осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Совместные учения ОДКБ стартовали на полигоне Чебаркульске 27 сентября с участием вооруженных сил 5 стран организации: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Напомню, накануне челябинские СМИ писали о масштабных перекрытиях на трассах в ожидании президента. Судя по размещенному в сети видео, Путин прибыл в регион к вечеру. На кадрах с выставки военной техники «Сумерки» и «Дождь». Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова выпустили из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Николай Берников, пишет Ядин. Напомню, на Олега Чемизова завели дело о мошенничестве. По версии следствия, он был причастен к хищениям бюджета и является одним из фигурантов громкого дела «Облкоммунэнерго». В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем, сообщили в Институте космических исследований РАН. В момент противостояния Земля оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Он становится ближе всего к Земле и светит ярче всего за год. В этой позиции Сатурн виден всю ночь от заката до рассвета, невооруженным глазом, как немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно рассмотреть знаменитые кольца и крупнейший спутник Сатурна – Титан. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песни «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. В 2027 году в России планируют повысить все виды пенсии, включая страховые, социальные и военные. Об этом сообщила агентство РИА, эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Так, с 1 февраля выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат на 6,8%. С 1 апреля будет дополнительная индексация на 3,3%. Прокуратура Североуральска организовала проверку после ЧП на шахте «Черемховская глубокая». На одном из участков сегодня утром обрушилась фигурная порода. Под завалами погиб мужчина. Прокуратура проверит, как на шахте соблюдаются требования безопасности горных работ и закон об охране труда. Всего, по данным МЧС, в шахте находится 98 человек. Эвакуация не проводится, шахта работает штатно. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Шахта «Черемховская глубокая» – вторая по глубине в России. 1550 метров, отмечает Ядин. Октябрь в Екатеринбурге ожидается теплее обычного на 1 градус при среднемесячной норме плюс 3,6 градуса по Цельсию. Осадка выпадет около нормы. Таков прогноз на месяц от Росгидромета. Пришедшее похолодание задержится до 7 октября с ночной температурой от 0 до минус 2, днем от 3 до 6 тепла и дождем со снегом. С 8 по 14 октября осадки прекратятся. Температура днем может подниматься до плюс 13, по ночам составит от 0 до плюс 5, рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Ядин. Временный снежный покров ожидается во второй половине октября. На товарищеский футбольный матч России-Намибия капитан нашей сборной Алексей Миранчук выйдет в специальной повязке, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. На ней буква «С», капитан, соединена с логотипом юбилея и строка из песни Наутилуса «Я хочу быть и я буду с тобой». Российская сборная продолжает традицию использовать в матчах элементы, связанные с культурой принимающего региона, отмечают в РФС. Игра стартует в 8 вечера. Перед ней в 17:00 начнется фестиваль болельщиков, где выступит представительница уральского рока – певица Юлия Чечерина. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: Информация на правах рекламы. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Знаете, я бы Дэну Маккаферти из группы «Назарет» присвоил звание почетного жителя Екатеринбурга. Мне кажется, он это заслужил.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров, а также других участников движения. Кроме того, за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян также просят сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Минувшей ночью в Свердловской области прошел снегопад. Видео непогоды опубликовали в сообществе Екатеринбург-Серов, водители с трассы Серов, Североуральск и Ивдель. В МЧС области предупреждают о том, что сегодня мокрый снег и дождь ожидаются сразу в ряде районов Свердловской области, в том числе в Туринском, Ирбитском, в Нижнем Тагиле, Качканаре, Алапаевске, Серове и Североуральске. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка фестиваля – это Дом кино в Екатеринбурге. Показы конкурсной программы начинаются с 11 утра в Большом зале. Вход свободный. Также показы проходят в пространстве «Фонд Набилинского 19», в Духовно-просветительском центре «Царский» и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Фестиваль продлится до понедельника, 5 октября. Хоккейный автомобилист накануне одержал 3-ю победу подряд. Обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в сухую 3-0. Теперь у автомобилиста 12 очков, 5-е место в Восточной конференции. У «Амура» 9 очков, 8-е место. Следующий матч команды тоже проведут в Екатеринбурге 4 октября. Как отмечает «Коммерсант», вчерашний матч был посвящен памяти Андрея Мартемьянова. Он был главным тренером автомобилиста с 2018 по 2020 годы. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял 1-е место в Восточной конференции КХЛ. Тренер скончался 25 марта прошлого года. Официальный доллар в выходные 83.48, евро 94.32.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Рок-Арсенал.
1: Новости.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЦ Проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Музыка мирового класса.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Музыкальную программу «Рок-Арсенал» продолжает трек из нашей коллекции инструментального рока.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ. Рентгенографии и УЗИ. Лучевой диагноз. Диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
9: О, «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
10: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Осень кажется лучшим временем для путешествий. Летний зной уходит, толпы туристов редеют, можно спокойно оглядеться и выбрать идеальный маршрут для отпуска. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что в октябре туристскими поездами можно отправиться на Русский Север, в старинные города Золотого Кольца, в солнечную Абхазию или на курорты Кавказских минеральных вод. Турпоезд «Вкус эпохи» отправится в единственный в этом году рейс 9 октября, турпоезд «Рица» — 10 октября. Горный воздух и минеральные источники ждут пассажиров турпоезда в долину Нарзанов. Он стартует 21 октября. Маршрут проходит через Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Турпоезд «Огни Севера» отправится 30 октября. Он проедет через Петрозаводск, Беломорск, Вологду и Мурманск, где можно поймать северное сияние. Также в октябре продолжат курсировать поезда в Карелию, по Золотому кольцу и Серебряный маршрут. Каждый туристский поезд – это комфортабельный отель на колесах, где есть все необходимое для путешествия. При покупке билета можно сразу приобрести организованные экскурсии. Ретро-поезд «Уральский экспресс» – визитная карточка нашего региона – курсирует круглый год. В сентябре он совершил уникальный рейс в Невьянск и Нижний Тагил, где зародилась горно-промышленная империя Демидовых. Туристы оставили о поездке множество положительных отзывов. СВЖД, как всегда, готовит много нового и интересного для путешественников. Будем следить за новостями. На СВЖД поступили двухэтажные вагоны-бистро для фирменного поезда «Демидовский экспресс» с сообщениями Екатеринбург-Санкт-Петербург. Канал «Свердловская железная дорога» в Максе рассказывает, что у них внутри. В двухэтажном вагоне-бистро пассажирская и производственная зоны разделены по этажам. Это позволяет обеспечить комфорт посетителей и оптимальные условия для работы обслуживающей команды. На первом этаже размещается барная зона для тех, кто хочет быстро перекусить, а также кухня, кладовая, моечное отделение, санузлы. Кухня оборудована всем необходимым, чтобы предоставлять пассажирам полноценное горячее питание даже на длительных маршрутах. На втором этаже находится просторный обеденный зал на 48 мест. Между этажами обустроен технологический лифт. С его помощью наверх передают готовые блюда и возвращают вниз посуду. В октябре на магистраль поступят двухэтажные вагоны купе и СВ. Все новые вагоны пройдут необходимые процедуры регистрации, технического обслуживания и первоначальной обкатки. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» отправится 3 декабря.
2: СВЖД помогает предприятиям организовать грузоперевозки онлайн. В январе-августе около 800 тысяч документов на перевозку грузов сформировано без визита в офисы холдинга с применением электронной цифровой подписи. Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает программный комплекс «ЭТРАН» – электронная транспортная накладная. С его помощью можно оформлять транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета фактуры и другие виды перевозочных документов. В текущем году к системе подключились 43 новых предприятия. Базовым функционалом ЭТРАН без установки специального программного обеспечения можно пользоваться через личный кабинет клиента РЖД на сайте или в приложении РЖД Груз 2.0. С начала года к личному кабинету клиента подключились 202 новых грузоотправителя, предприятия малого и среднего бизнеса. На детскую железную дорогу в Екатеринбурге после ремонта вернулся легендарный узкоколейный тепловоз серии Ту-2 с номером 92. Именно он 66 лет назад открыл регулярное движение поездов по малой магистрали в парке Маяковского. Тепловоз обрел вторую юность на специализированном предприятии в Калуге. Там провели ревизию всех узлов и агрегатов, модернизировали топливную систему и систему очистки воздуха, вернули ретро-локомотиву аутентичный внешний вид. Обновленный Ту-2 вновь готов выходить в рейс и радовать пассажиров. Канал СВЖД в мессенджере «Макс» напоминает, что с октября малая магистраль перешла на зимний график. Она единственная в стране работает круглогодично. До конца апреля поезда будут курсировать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Приходите покататься.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Только здесь. This is tough.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров, а также других участников движения. Кроме того, за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян также просят сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Минувшей ночью в Свердловской области прошел снегопад. Видео непогоды опубликовали в сообществе «Екатеринбург-Серов» водители с трассы Серов, Североуральск и Ивдель. В МЧС области предупреждают о том, что сегодня мокрый снег и дождь ожидаются сразу в ряде районов Свердловской области, в том числе в Туринском, Ирбитском, в Нижнем Тагиле, Качканаре, Алапаевске, Серове и Североуральске. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка фестиваля – это Дом кино в Екатеринбурге. Показы конкурсной программы начинаются с 11 утра в Большом зале. Вход свободный. Также показы проходят в пространстве «Фонд Набилинского 19», в Духовно-просветительском центре «Царский» и в кинотеатре «Красный гвардеец» в Нижнем Тагиле. Фестиваль продлится до понедельника, 5 октября. Хоккейный автомобилист накануне одержал 3-ю победу подряд. Обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в сухую 3-0. Теперь у автомобилиста 12 очков, 5-е место в Восточной конференции. У «Амура» 9 очков, 8-е место. Следующий матч команды тоже проведут в Екатеринбурге 4 октября. Как отмечает «Коммерсант», вчерашний матч был посвящен памяти Андрея Мартемьянова. Он был главным тренером автомобилиста с 2018 по 2020 годы. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял 1-е место в Восточной конференции КХЛ. Тренер скончался 25 марта прошлого года. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
5: Genesis.
6: The path is clear, though no eyes can see.
5: Doors.
6: Waiting for the sun.
5: Калинов Мост.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: ООО «Remax Шина», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: шотландская группа Simple Minds и песни «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал. Like

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. В Кремле пока не приняли решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре. Об этом заявил представитель России в G20, глава экспертного управления президента России Денис Агафонов, отвечая на вопросы журналистов в посольстве России в Вашингтоне. Он отметил, что решение, безусловно, будет принято ближе к дате мероприятия. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле приветствовали приглашение Вашингтоном Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. В ГАИ напоминают, что нетрезвое вождение – это грубейшее нарушение ПДД, которое подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. Также за нарушение грозит серьезная ответственность, штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность, напоминают в ГАИ. Измененная схема движения возле Калины в Екатеринбурге сохранится до конца октября. В четверг на участке, где пересекается Сибирский тракт с переулком Базовым, вновь изменилась схема проезда. Эти дорожные работы – часть возведения большой транспортной развязки возле концерна. На период ограничения движения изменили маршруты автобусы 71 и 76. При движении из города идут по улицам Сибирский тракт, Еламово, переулок Базовый. Подъем на эстакаду по Комсомольской дали по маршруту. В город маршруты не изменились. Пишет Ядин. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Перед этим состоится фестиваль болельщиков с 15:00 до 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
5: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.

0: реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. На сегодняшнем матче сборных России и Намибии ожидается не менее 30 тысяч зрителей. Об этом РИА Новости сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов по местному времени. Стадион, принимавший 4 матча чемпионата мира 2018 года, впервые в своей истории примет игру национальной команды. Прямая трансляция сегодняшнего матча на Первом канале. Умер Анатолий Кашпировский. Советскому и российскому психотерапевту было 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил широкую известность в конце 80-х годов своими телетрансляциями с дистанционным лечением зрителей. В ряде источников его называли экстрасенсом. Свердловские силовики проводят масштабные рейды по выявлению мигрантов-нелегалов. Рейды полиции совместно с Росгвардией проводятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Кировграде, Первоуральске. За первый день проверки нашли более 100 нарушителей. Выдворять из страны будут 13 человек. По данным пресс-секретаря областного управления МВД Валерия Горелы, в Свердловской области сейчас находятся свыше 100 тысяч иностранцев. Цель рейдов – найти нелегалов и снизить нарушения в сфере миграции. Высота снежного покрова в Свердловской области местами достигла 15 сантиметров. Первый снег выпал в ночь на субботу. Замело несколько северных городов региона. Рекордсмен по осадкам – Кытлым. Там высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Также снегопад прошел в Североуральске, Кушве, Ивделе, Качканаре, Карпинске. МЧС области выпустила экстренное предупреждение о непогоде. Сильный снег с дождем и ветер до 20 метров в секунду ожидаются местами на территории Свердловской области все выходные. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
3: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Региональная МЧС предупредила свердловчан об ухудшении погоды. В течение всех выходных в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные осадки, мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду. Автомобилистам лучше отказаться от поездок при снегопаде. Если ехать пришлось, необходимо выбирать скоростной режим и дистанцию в соответствии с погодными условиями, сообщили в МЧС. Массовые проверки на дорогах проводят сегодня ГАИ по всей России, об этом пишут «Известия». Особое внимание уделяют поиску нетрезвых автомобилистов. В ГАИ подчеркивают, что нетрезвое вождение – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Пьяный водитель подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников движения. А также за нарушение грозит серьезная ответственность – штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Если нарушение повторное, наступает уголовная ответственность. Россиян просят сообщать в полицию о пьяных водителях. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат те АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен и предоставляют сведения о реализованном топливе. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет газета.ру. В Екатеринбурге уже в 6-й раз пройдет фестиваль актуальной музыки. Его участники – молодые исполнители от 16 до 35 лет, играющие авторскую музыку. Для участников и зрителей проходят концерты, лекции, мастер-классы, дискуссии. Главное событие фестиваля – защита проектов перед жюри. В этом году свои идеи перед экспертным советом представят 30 молодых музыкантов и коллективов. Фестиваль состоится 17-18 октября в культурном центре «Орджоникидзевский». Вход свободный. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. В Америке заработали свои госуслуги. В США запустили портал «Америка.гов», который должен помогать американцам с оформлением справок, паспортов и других документов. Как отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, американские госуслуги не дотягивают до российского аналога и пока выглядят жалко и сыро. Чат-бот от «Америка.гов» работает на двух нейросетях, объединяет 29 тысяч государственных сайтов, но на деле он просто пересылает пользователя на один из них. Снегопад, гололед и сильный ветер идут в Свердловскую область с юга Казахстана. Об ухудшении погоды свердловчан предупредила региональная МЧС. Губернатор Денис Паслер также опубликовал обращение к гражданам и дал поручение профильным ведомствам, структурам, главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. 4 октября местами по области пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Екатеринбурге ночью плюс 2, днем до плюс 7. Еще холоднее и снег в понедельник. Во вторник начнет теплеть. К выходным, следующим выходным, сетевые метеоресурсы обещают до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню учителя, который отмечается 5 октября. Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Четырем преподавателям присвоили звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Почетный статус получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится сегодня на Екатеринбург-арене. Для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера. Прямую трансляцию сегодняшнего матча покажет Первый канал. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру Индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Something going wrong, man.

0: топовые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Эй!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Не знаю, как вы, а я люблю слушать «Арсенал», когда готовлю какую-нибудь еду. Салат режется быстрее, да и жуется энергичнее. А уж если надо отбить мясо, то тут без вариантов. Ну, вы меня понимаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок-арсенал 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: «Что такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддержит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок Арсенал.

0: дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» звукорежиссер студии креативных прототипов при Театральном институте. Это Александр Кузнецов. Привет, Саша.
4: Привет. Всем привет.
3: Но на самом деле, ну, в общем-то, уже в далеком прошлом, да?
4: Ой, да.
3: Участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер. И это, конечно, связано с тем, что мы сегодня будем говорить не только о его звукорежиссерских творениях, его звукорежиссерской работе, но и, конечно, будем вспоминать историю немножко, да, Саша?
4: Да, конечно.

0: Это была группа Агата Кристи. Прозвучала песня «Инспектор По». Одна из первых песен этой группы, в записи которой принял участие как звукоинженер и как звукорежиссер, мой сегодняшний гость Александр Кузнецов. Поэтому начнем с того, что такое звукорежиссер и в чем его главная задача для рок-группы. Не только, видимо, и в студии, и вообще, в принципе, да?
1: Задача звукорежиссера – это такой своего рода проводник, что ли, от творческих идей до технического воплощения того, что придумали музыканты, аранжировщики, композиторы. И эта задача, на самом деле, очень интересная. Она предполагает и знания, естественно, материальной части, и не в малой степени – какая-то, ну, то есть должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, то, что хотят донести музыканты. На самом деле это вот не так просто, и в то же время очень важно.
0: А вообще звукорежиссер – это ведь, получается, участник группы, потому что без него группа может играть сколько угодно, но записать, например, или исполнить даже на сцене толком свою музыку, свои песни они не смогут.
1: Ну да, вот если говорить именно о рок-музыке, о рок-н-ролле, то это жанр, который во многом завязан на техническом обеспечении. Электрогитары, прежде всего, микрофоны. Без этого никак.
0: Как только появились электрические инструменты, появился звукорежиссер, надо так, наверное.
1: И рок-н-ролл.
0: Ну, рок-н-ролл, нет, понимаешь, рок-н-ролла бы не было без электричества, по большому счету.
1: Если вот вспомнить, предположим, какие-то, ну, вот такие знаковые записи, которые, так сказать, были сделаны, я считаю, что 80-е годы – это прямо золотой век звукорежиссера в рок-н-ролле, в рок-музыке.
0: Ну, сейчас мы с этим разберемся. С чего все началось-то?
1: Я в школе увлекся, я стал радиолюбителем.
0: А, вот как.
1: Да. Ну, история, в общем-то, началась еще. У меня был старший брат, ну, как бы авторитет. И нам купили с братом, тогда родители, магнитофон «Маяк 202». И появились записи.
0: Это в каком году, примерно?
1: Это, знаете, это, наверное, 73-75. В это время появились записи. Не очень много, и поэтому их заслушали до дыр. Я, вы знаете, когда вот появилась рок-опера «Jesus Christ Superstar», я, слушайте, я сначала как бы, ну, не въехал, потому что, ну, был маленький пацан, да. А потом как-то, ну, так уж повелось, что много слушал. И в конце концов, я, знаете, я чуть не наизусть выучил его. Я такой эксперимент ставил с собой. Я садился и в голове прокручивал всю увертюру.

0: прозвучал фрагмент увертюры к рок-опере «Jesus Christ Superstar», которую мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов, знал наизусть в свое время, будучи подростком.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Специфика прослушивания музыки в то время именно была в этом заключалась, что информации было немного относительно, и слушали не раз, не два, а по 10, 20, а то и больше раз одно и то же.
0: Кстати, а слова? Там же по-английски пели.
2: Как сказал Володя Назимов, мне повезло. Я не знал английский язык.
0: Нет, поэтому... ну, Jesus Christ стоит послушать и понять, что там.
2: Ну да, я когда стал старше, мне стало очень интересно, я какие-то тексты начал переводить. Ну, например, In Rock, да, альбом Child in Time и Purple. Такой многозначительный оказался, на самом деле, да?
0: Нет, Child in Time... Тут, вот, ну ладно, это я, мое мнение, так выскажу, что они немножко претенциозны все-таки.
2: Да, да, да, да, в этом есть. Вообще, как бы, в рок-музыке претенциозность, она сплошь и рядом.
0: Ну да, как поэтому... без нее. Брутальность там главное. Раз брутальность, значит, ты герой в любом случае.
2: Да, а еще так называемый драйв.
0: Ну и драйв,
2: про который тоже поговорим, наверное, чуть позже. Про историю моего, сказать, вхождения, да, в эту профессию.
0: Ну
2: да, да, да.
0: Но пока все-таки Deep Purple с фрагментом композиции Child in Time из альбома In Rock 70-го года. Милое дитя, со временем ты увидишь линию, прочерченную между хорошим и плохим. Увидишь слепца, стреляющего в белый свет, как в копейку, и летящие пули, собирающие жатву. Пригни свою голову и ожидай рикошета. Таковы слова этой весьма глубокомысленной песни Deep Purple на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Deep Purple, один из тех коллективов, который стал основополагающим музыкальным мировоззрением моего сегодняшнего гостя, звукорежиссера Александра Кузнецова.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: Шахтерский поселок, город Кизел, шахта Северная.
0: Ты даже не местный у нас.
2: Ой, да, вообще. Вообще говоря, довольно много земляков моих, которые приехали сюда, в том числе музыкантов. Ну вот, и в то время вокально-инструментальный ансамбль. То есть ребята, ну, брат, у него как бы есть талант музыкальный, да, такой природный. Ну, и он с успехом, как сказать, влился в тот коллектив местный. Ну, играли то, что играли в то время на танцах.
0: На танцплощадках играли в основном кавера, ну, в основном даже советских вио,
2: да,
0: прежде всего.
2: Да, да.
0: А потом уже немножко там разбавляли западные.
2: Ну, естественно, как будто... И на фоне того, что еще было очень много материала, который можно послушать, тоже магнитные записи, ну, интерес, конечно же, возник. Откуда такой звук-то? А? Почему такие гитары мощные? Откуда такое вот давление, да? Вот? И,
0: ну, да.
2: И тогда, ну, вот как раз, опять же, это, наверное, заслуга моего брата, да, что он начал какие-то так называемые как схемы паять. То есть был такой журнал «Моделист-конструктор» в то время, да?
0: Ну, очень популярный у радиолюбителей.
2: Да, мы его выписывали. Каждый раз, когда выписывали, открывали ту страницу, где схемы какие-то рисовали. Нет, и появлялись какие-то схемы, которые для музыкальных инструментов.
0: Звукосниматели, прежде всего.
2: Это тоже было.
0: Что касается репертуара ансамблей, игравших на танцах в те годы, одной из самых популярных песен была песня вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Называлась эта песня «Клён». Настоящий хит. Сколько под эту песню было разбито сердец?

0: «Клен» так называлась эта песня, которая в советское время была хитом. Именно в это время мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов, увлекся одновременно и рок-музыкой, и радиолюбительством.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Мне было именно интересно схемотехника, да? Угу. Именно поэтому я, наверное, поступил потом на радиофак.
0: В каком году ты поступил?
3: Это 82-й год. И мы с Вадимом познакомились буквально на картошке, так сказать, сидя в этой, так сказать, на этих грядках.
0: Вадим Самойлов имеется в виду.
3: Да, Вадим Самойлов, да. И выяснилось, что у нас, в общем-то, общие интересы. И когда началась учеба, мы на этой почве начали дружить. И тогда, когда у меня уже был к тому времени какой-то багаж, имеется в виду, как радиолюбителя, была, мы сейчас, может, поставим, если, так сказать, время подошло, один трек. На этом треке звучит гитара и так называемая привочка, которую я еще привез, на самом деле, из тех времен, из Кизела. Довольно удачный такой, прямо настоящий рок-н-ролльный звук. Мы тогда, конечно, поэкспериментировали еще с эквалайзерами, и в итоге получился, на наш взгляд, очень крутой звук. Я сейчас... Какие же группы-то там это слушали? Я вот сейчас почему-то у меня крутится в голове Мотли Крю.
0: Мотли Крю появились.
3: Вот, и Джудас Прист.
0: Джудас Прист.
3: Да-да. И там звук нам очень нравился.
0: А, ну там мощный, да, вот
3: да.
0: Опять же.
3: И мы неожиданно для себя нашли этот звук.
0: Да.
3: Вот, используя эквалайзер какой-то, который у нас параметрический эквалайзер был, и примочку, которую, ну, я, так сказать, я на коленках ее спаял, да?
0: То есть это все ты спаял? И эквалайзер, и примочку?
3: Нет, эквалайзер не я, эквалайзер какой-то был. Восьмиполосный эквалайзер. И мы там поступили, так, слушая фонограмму Мотли Джазус Прист, начали экспериментировать с эквалайзером. И убрав, как сейчас помню, частоту 1000 Гц, вдруг получили тот звук, который мы хотели. Достаточно неожиданно.
0: Давайте вспомним, как мощно звучала группа Judas Priest в 1982 году. Прозвучит трек из альбома Screaming for Vengeance, «Взывая мести», называется трек Riding on the Wind, «Катаясь на ветре» на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Judas Priest, чье звучание в начале 80-х вдохновляло на собственные звуковые эксперименты двух студентов радиофака Уральского политехнического института Вадима Самойлова и Александра Кузнецова. Александр Кузнецов сегодня гость моей программы.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну и, собственно, ну, с этого начались наши эксперименты звукозаписи.
0: А где вы занимались-то этим экспериментом?
3: В комнате общежития.
0: А прямо в комнате?
3: Да, в общежитии, да. То есть мы тогда...
0: Я думал, на лабораторных занятиях.
3: Нет, лабораторные другим занимались.
0: Ну, ладно.
3: Фигуры Лиса Джуз, скажем, строили. После этого надо вспомнить еще такое очень мощное движение в те времена, в том числе в УПИ вообще, в студенческие были студенческие строительные отряды. И вот... Нас, как вот, ну, Вадика, прежде всего, как такого человека, так сказать, музыкального, его привлекли в стройотряд.
0: Там же были агитбригады, там же надо было петь. И ты это имеешь в виду?
3: Да. Ну, я бы на самом деле, вот это как бы оставил бы... Это очень интересная тема, но о ней можно отдельно поговорить, вообще, это отдельная история.
0: Можно.
3: А хотел подчеркнуть, что стройотряды, вот реальная база. То есть ребята ездили, зарабатывали и могли что-то позволить себе приобрести. И когда мы пришли с Вадиком в стройотряд, там оказалось какие-то гитары. Причем, как ни удивительно, была гитара «Ирис», по-моему, даже две гитары «Ирис» было. Бас-гитара и гитара, которые по тем временам довольно приличные были.
0: А чего производство? Кто производил?
3: Это, по-моему, чешское производство.
0: Чешское?
3: Чешское производство.
0: Это уже серьезно.
3: Да, то есть они вполне рабочие инструменты на то время. И были магнитофоны. Нота 202-203 по тем временам. Ну, и вот, собственно, с этого начались наши эксперименты звукозаписи. То есть мы брали магнитофон, что-то записывали на него. Ну, Вадим меня научил играть на бас-гитаре.
0: То есть до этого ты не брал гитару в руки?
3: Не, я никогда себя особо не считал музыкантом, но так усложили обстоятельства, то, чтобы, так как нам было интересно вдвоем, я с энтузиазмом начал как бы вот постигать эти, так сказать, то есть этот инструмент. Ну, с определенной долей успеха мне это получилось.
0: То есть весь состав состоял из двух человек?
3: Да, наверное, да. Но это было что? Это было просто эксперимент.
0: Ну,
3: мы записывали что-то.
0: Что-то поиграть.
3: Да, вот мы наиграли что-то, бас-гитара, гитара, но включаем воспроизведение, и Вадик на это пел. Записывая на второй магнитофон.
0: Вот вам наложение, да?
3: Да, и тогда, ну, естественно, как кавера мы записывали какие-то, там, помню,
0: например,
3: попури. А, слушайте, вот все, что не попали было. То есть, начиная от Deep Purple и кончая, ну, каким-то шансоном отечественным. Вот такой прям винегрет.
0: Интересно.
3: А при этом присутствовали наши друзья, которые жили с нами в общежитии, были вынуждены это все выслушивать. Но, в общем-то, они к этому носились даже положительно и с интересом. То есть это тоже нас в какой-то степени вдохновляло, да, что... Ну, какие-то слушатели, да?
0: Ну, такой рок-дуэт получался, да?
3: Ну, наверное, да.
0: У Битлз была песня о примерно таком же дружеском сотворчестве, так можно сказать. Она называется «Two of Us» — «Двое из нас».

0: Rock and talk. На рок-арсенале.
1: Мы продолжаем нашу беседу со звукорежиссером студии при Театральном институте Александром Кузнецовым, который также был первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И говорим мы, конечно, о звукорежиссуре как искусстве, как творчестве.
2: Такие эксперименты тоже, на самом деле, то есть известная история на так называемые барабанные лупы.
1: Да, кстати, это, про барабаны, это барабанов-то не было у вас.
2: Вот. Мы же ребята креативные.
1: Ну, понятно. Кто на радиофаке учится, конечно, креативный.
2: Мы изобрели луп, барабанный луп. То есть, случайно, сами по себе. А как это прошло? Тогда была, это уже, по-моему, 85-й, наверное, год. Ну, не помню точно, группа «Форум» появилась.
1: Была
2: такая. Такая попсовая группа, на которой такие мощные были барабаны электронные появились тогда.
1: Электропоп это называлось.
2: Ну, наверное, да.

0: них на самом деле эти барабаны порой звучали по несколько квадратов просто соло. Начинается песня, начинается с барабанов. Ну что, мы просто брали эту пленку, вырезали этот квадрат, склеили из него ленту, запускали микрофон, и крутился. С удовольствием этим занимались, да. Ну и, соответственно, там это была параллельная жизнь еще в стройотряде. Вадим, на самом деле, очень, так сказать, ярко отметился в этом движении стройотрядовском. Песни его сочинения до сих пор поют. Была создана песенная группа. Такой фестиваль «Знаменка», наверное, многие слышали. Ну, в общем, звезды фестиваля «Знаменка». Это отдельное явление, это стройотрядовская песня. Даже вообще так? Отдельно, ну, знаете. И, ну, дальше больше, да. Да,
1: а
0: дальше...
1: ты-то как-то в этом стройотрядовском движении также участвовал?
0: Да, да. То есть... копал канавы, таскал бетон в носилках.
1: Это я понимаю, что касается музыки.
0: И музыки-то, ну, да, тоже участвовал. В какой-то момент участвовал в вид-бригаде. На гитаре играл тоже. Не скажу, что у меня очень хорошо это получалось, поэтому мне было больше интересно заниматься звукорежиссурой.
1: Видимо, и на ритм-гитаре играл, не только на басу.
0: На акустической гитаре играл. Там, ну, разучил несколько песен, которые мы там исполняли. Дальше что? Появились знакомства, да?
1: Ну, конечно.
0: Появились ребята, которым было интересно. Я вот сейчас, вот, Игорь Карпенко, например, да? То есть, ну, сказать, дружественный стройотряд «Вега». «Импульс Вега». Если кто слышал, того, может, что-нибудь как бы в душе дрогнет.
1: Ну, конечно.
0: И Игорь Карпенко, да, на самом деле, очень тоже музыкальный человек, и тоже интересный. Я с ним до сих пор общаюсь. И он нам открыл группу «ЕС». Непростая совсем для прослушивания.
1: Да, очень сложная композиция.
0: Очень сложная.
1: Композиции, композиционное построение, да. Структура вообще аранжировочная.
0: И вот он, и мы вдруг начали слушать ЕС. И нам вот, ну, прям интересно стало.
1: Прогрессив-рок.
0: Прогрессив-рок, да. И тогда вот начались эксперименты звукозаписи, в котором, на самом деле, вот это как бы влияние чувствовалось, да. Это вот ранние магнитные альбомы, в которых там они немножко такие пафосные,
1: претензиозные, да. О чем мы уже говорили.
0: Да, о чем говорили. Все это было, да. То есть там. Тогда же к нам присоединился Петр Май, и где-то уже к концу, к 87-му году, и Александр Козлов, да.
1: Ну, я должен сказать, Петр Май – это барабанщик, первый барабанщик.
0: Да, да, да, Петр Май, да.
1: А Александр Козлов – это...
0: Ну, его все знают.
1: Ну, его все, да. Ну, да, но
0: да,
1: это
0: он ушел у нас,
1: клавишник, да.
0: Он ушел, без, как бы, да, рано, но, тем не менее, оставил очень большой след в творчестве Агаты Кристи.
1: Конечно, без него Агата Кристи как-то немножко просела, я бы так.
0: Да, меня кто-то спросил, так сказать, роль Александра в творчестве Агаты Кристи. Вообще Александр увлекался поп-музыкой, по большей части. Ну, немножко шутка такая, да? То есть, вел двойную жизнь. То есть, играл в рок-группе и тоже сочинял такие светлые, легкие, ну, в общем-то, мелодичные песни.
1: Почти эстрадные, да.
0: Да, попсовая конкретно, ну, поп-музыка такая.
1: Ну, поп-музыка, да? Она же ведь разных градаций, да, бывает. Есть, бывает совсем тупая, а бывает очень хорошая, как, например, да, группа, да. «Абба». Там.
0: О, да, «Абба» его была, на самом деле, это любимая группа.
1: Конечно.
0: «Большой бой» с тех времен, еще группа. Я сейчас название не могу вспомнить, но «Абба», конечно же, тоже повлияло очень много.
1: И тогда квартет «Абба» на рок-арсенале.

0: Это была группа «Абба», которая наряду с другими высококлассными поп-коллективами была ориентиром для творчества Александра Козлова, клавишника группы «Агата Кристи», автора многих ее песен, а звукорежиссером группы «Агата Кристи» на начальном этапе ее творческого пути был мой сегодняшний гость Александр Кузнецов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Рейжа еще такая команда.
2: Рейжа, да, о, тоже нравилась группа. Мне ну, всем нравилась.
0: Ну, да, да, да. То есть там все мелодично, все красиво и не глупо. Вот что интересно.
2: Да, и вот, то есть на фоне вот этого нашего увлечения вот таким, как бы, может быть, немножко усложненными, да, вещами, то есть Александр внес такую здоровую ноту вот этой поп-музыки, да? То есть появились какая-то мелодизм, какая-то появилась конкретика, какая-то появилась. Не могу как бы сформулировать, но это четкость мысли, может быть, так.
0: На самом деле, да, потому что проблема основная вот этих самодеятельных рок-групп была в том, что они думают, что если громко играть, то уже рок. А на самом деле, конечно, это еще далеко.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Voice или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.